0: с президента.
1: Este porunca de la președinte.
0: Праздновать 500 речи реформации.
1: Vom sărbători 500 de ani de când a fost reforma.
0: Коли Лютеру Бог дав таке познання.
1: Când lui Luther Dumnezeu i-a dat așa o descoperire.
0: Що праведний своєю вірою жив буде.
1: Că neprihăniță prin credință vor trăi.
0: Не за індульгенції, не через посередників.
1: Nu prin indulgență, nu printr-un mijlocitor.
0: А каждый человек може обратиться до свого Спасителя Господа, получить прощення, благословення і вічне життя.
1: Dar orice om să poată adresa Mântuitorului său ca să capete iertare și binecuvântare.
2: Dragi ascultători, vă reamintim că stăm de vorbă cu episcopul Gheorghe Babii, președintele cultului pentecostal din Ucraina.
1: Дорогие слушатели, я бы хотел напомнить, что мы сегодня ведем беседу с братом Георгием Бабием, который есть начальствующий епископ из Украины.
2: V-aș ruga să ne spuneți cum a luat ființă Biserica Unită Pentecostală pentru a înțelege mai bine situația cu care v-ați confruntat în decursul anilor.
1: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, как началась Объединенная церковь пятидесятников во время ее создания и как оно прошло через все года.
0: Коли распався Советский Союз,
1: când s-a desființat Uniunea Sovietică,
0: и все географически, политически разделилось,
1: când a început să se despartă geografic și politic,
0: кожна республика получила статус уже страны.
1: Фигари република опримит статутул де цара.
0: То между братами была такая згода.
1: Шатунча антри фраца афоста часто готарили.
0: Что несмотря на политику, на географию.
1: Одесу ну не уйтем ла политика, шла география, каре са антемпла.
0: Сохранить церковь в единстве.
1: Ка се пострем бисерика унита, ан унитате.
0: Потому что церковь-то не є тільки Україна, там Росія, чи там Молдова, чи Бельгія.
1: Бисерика аста не є тільки нумай ан Україна, ан Росія, ан Молдова, са ан Бельгія.
0: Церковь – це тіло Христово, яка в цілому світі є.
1: Бисерика аста є трупу Ісус Христос, каре є ан тоте лумя.
0: І вона должна мати між собою взаємно скріпляючі зв'язі.
1: Și ar trebui să aibă prin dânsa lucrurile care le leagă.
0: Того брате так согласились, так молились.
1: Și de ce frața au hotărât aceste lucruri și s-a rugat?
0: І Бог поміг нам до цього часу, що ми маємо таке общення, церкві.
1: Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne bucurăm de părtășie în unitate.
2: Câte biserici fac parte din această congregație?
1: Сколько церквей есть в вашем союзе?
0: На жаль, такой статистики у нас нема, но на Украине мы считаем, в нашем объединении десь 700, может, 800 церквей. Сейчас браты хотят зібрати таку статистику, цікаво для самих.
1: Не паре рев, дар ну авем о статистике клара де пести тот, чи дар пентру Украина, онде авем 700 пына ла 800 де бисерич.
0: И в других странах більше ще, мабуть, є, ніж на Україні. Якщо всіх вместе взяти, то я затрудняюсь даже.
1: Ca să pun toate țările la un loc, nu pot să spun o statistică corectă.
2: Aș vrea să ne povestiți în cele ce urmează despre vremurile din prigoană, în care erau interzise întâlnirile. Totul se întâmpla pe ascuns. Nu era libertate religioasă.
1: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, когда были гонения и когда был запрет и не разрешалось, чтобы собираться вместе.
2: Cum ați trecut prin acele vremuri și cum a luat ființă această mișcare?
1: Как вы прошли в те времена и как начался ваш союз?
0: Так, да. Церковь была подпольно, служила Господу. Служила Господу, проповедовала Евангелие. За це судили, штрафували, розганяли.
1: Biserica a fost prigonită, în acele timpuri le era interzis credincioșilor să se întâlnească.
0: Якщо сказати таку коротеньку історію, є книги написані.
1: Noi avem scrisă cărți în direcția aceasta.
0: Про всю цю історію.
1: Vreau să vă spun o istorie.
0: Франчук написав «Просила Росія дождя».
1: Франчук a scris o carte intitulată «Rusia cere ploaie».